Ма ништаме. Мистаме, давке, гашате, кулону хахомим, да йойдим, майген дом свардея викиним, майген еров тевер ушхин, майген борот арбе вихойших, майги макес пхойрес. Мистаме давке ашато, кулону ми виним бе умко де либо лемай. Асо шунро де охло, асо калбо де ношах, асо хутро де гіко, асо нуро де соров, ве ато ашойхет де шохот. Мистаме давке ашато, вет фреген зайн каше дер там, ма зойс, ун лейсман де полик. Нор ико де омри, коль хміро де ико бершусі, дело хамітей, ведело біартей, мага войда зойс, лахем велой лой. Із мейле готмен гезокт, із лой мітаналев, містами давке ашато гісей.

Биз и Барабох. Бам микрофон из гивен Велвел Чернин. А фрейле хе симха стоере айх. Мир золон троц алц. Херн нор гутепсурес.